0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

Спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В Госдуме призвали отучать молодежь от постоянного использования VPN. Злоупотреблять сервисами не стоит, поскольку это может завести пользователей в самые опасные уголки интернета, которые сейчас пытаются блокировать на уровне государства, заявили парламентарии. Эксперты газете «Ру» рассказали, что бизнес-модель бесплатных VPN-сервисов строится на монетизации пользовательских данных. Если пользователь не платит деньгами, он платит информацией о себе. Это история посещений, поисковые запросы и геолокацию, которую интересуют рекламные сети и аналитические компании. Режим беспилотной опасности в Волгоградской области, прошедшей ночью, длился в течение 7 часов. Предупреждение было объявлено около полуночи, отбой тревоги дали в половине 7 утра. Аэропорт Волгограда, несмотря на возможные атаки беспилотников, Росавиация минувшей ночью не закрывала. При этом только полчаса назад ограничения на полеты были сняты в других регионах Поволжья. Это аэропорты Саратова, Самары и Ульяновска. Ограничения в Казани продолжают действовать. Напомню, также в ночь на воскресенье экстренные службы объявляли в Волгоградской области ракетную опасность. Тревога длилась в течение 20 минут. Синоптики рассказали, каким будет 1 сентября в Волгоградской области. День знаний будет комфортным и теплым. В самом Волгограде 1 числа обещают от плюс 26 до плюс 28 градусов. 2 сентября в прогнозе обозначены плюс 29. По ночам температуры не будут опускаться ниже плюс 14. В это же время в отдельных районах в минувшие выходные зафиксировали существенное похолодание. Минувшей ночью в отдельных территориях было до плюс 2. Пишет «Высота 102». Российский бизнес потерял из-за действий кибермошенников почти 1,5 миллиарда рублей за последние полгода. По данным представителей банков, зафиксировано больше 1600 хищений. За первое полугодие 2025 года сумма ущерба составляла менее 0,5 миллиарда, пишет газета.ру. В основном IT-мошенники предпочитают совершать целевые атаки на бухгалтерские и финансовые службы. Американцы массово берут отпуска на фоне скорого выхода GTA 6. Об этом пишет Wall Street Journal, добавляя, что история актуальна даже для армии США. Так, в одном из инженерно-саперных батальонов военнослужащим, если они перезаключат контракт до даты выхода новой игры, обещают 4-дневный отгул. Релиз GTA 6 намечен на 19 ноября. Геймеры по всему миру уже называют этот день своим неофициальным праздником. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня понедельник, 31 августа на календаре. И через 5 минут Норманова с гороскопом на эту неделю.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
6: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вен, у вас появится шанс закрыть старый вопрос, результат которого вы ждали уже близко. Будьте внимательнее к потребностям и страхам близких. Тельцы, вы получите ровно то, что заслужили и на что рассчитывали этой неделе легкости и приятных сюрпризов. Близнецы, могут измениться ваши отношения с близкими. Возможно, перемена в планах относительно жилья или работы. Действуйте решительно. Раки, неделя, когда скрытые процессы выйдут наружу. Вы можете принять важное решение относительно будущего. Вам потребуется решимость и воля. Львы, неделя паузы необходима для оценки ситуации. Закрывайте текущие вопросы без риска. Принимайте решения только после зрелых размышлений. Девы, то, что отслужило свое, уйдет. Не пугайтесь неопределенности и нестабильности. Скоро все наладится. Весы. Успех будет невозможен без стратегического мышления. Думайте на будущее. Не разбазаривайте ресурсы, в чем бы они ни выражались. Скорпионы. События начнут развиваться мощно и с неизбежностью приведут к переменам. Если вы были в кризисе, он закончится, вы почувствуете свободу. Стрельцы. Вы справитесь с любыми препятствиями. Будьте уверены в своих решениях. Мелкие ошибки и недочеты вы сможете исправить позже. Козероги, вам потребуется дисциплина и забота о себе. Это неделя упадка сил и разочарований. Нужно не потерять веру в себя и в то, что вы делаете. Водолеи, возможны конфликты с близкими или партнерами. За свою точку зрения и свои планы придется побороться, но вы обретете сильных союзников. Рыбы, неделя терпения и эмоциональной перестройки. События будут развиваться медленно, но они приведут как раз к нужному результату.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: У нас с вами понедельник, а на юге Африки, в королевстве Эсватини, выходной. Сегодня там состоится знаменитый танец тростника, который завершает праздник под названием «Умхланга». Каждый год десятки тысяч незамужних девушек со всей страны собираются у королевской резиденции. Они отправляются срезать длинный болотный тростник, приносят его к замку королевы-матери для ремонта живой изгороди и танцуют в ярких национальных костюмах. Главный смысл обряда – сохранение культурного единства, гордость за наследие и прославление целомудрия. В этом году Эсватини празднует 40-летие правления короля Мсвати III. Мировое сообщество часто осуждает Мсвати за то, что он сохраняет абсолютную монархию и ведет роскошный образ жизни. Дворцы, самолет, Роллс-Ройсы. Но десятки тысяч простых девушек во время многокилометрового ритуального марша пели хвалебную песню «Халала». Так они выразили благодарность королю, который каждой участнице подарил новые бордовые кроссовки.
4: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
6: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
8: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

Гомерея, злую сатиру на высшее общество 18 века. Он переработал ее и через гротеск и иронию осудил современное буржуазное общество. В центре сюжета история о подпольном бизнесе нищих. Бандит Мэкки Нож снабжает попрошаек гримом и лохмотьями, а взамен забирает львиную долю их доходов. Ключевая фраза пьесы – «Нищие нищенствуют, воры воруют, гулящие гуляют». Название ироничное, ведь опера – обычно зрелище роскошное и не может быть трехгрошовой. Музыку написал композитор Курт Вайль. Главной фишкой он сделал зонги – песни, которые напрямую комментируют происходящее. А еще он ввел модные джазовые мотивы. Спектакль стал сенсацией. Самую известную песню, балладу о Мэкки Ноже, перепели многие звезды, в том числе Луи Армстронг и Фрэнк Синатра, а позже Стинг и даже группа Рамштайн.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: 7 сентября скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
11: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
12: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Посольство России выразило соболезнования после крушения судна у берегов Кипра. Надеемся на скорое спасение пропавших без вести. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Сказано также в официальном сообщении, которое опубликовало российское дипломатическое ведомство в Анкаре. Как напоминает «Коммерсант», в результате крушения парома у берегов Северного Кипра погибли минимум 8 человек. Идут поиски еще 17. Власти рассматривают версию о том, что судно могло врезаться в неизвестный объект. Режим беспилотной опасности в Волгоградской области, прошедшей ночью, длился в течение 7 часов. Предупреждение было объявлено около полуночи. Отбой тревоги дали в половине 7 утра. Аэропорт Волгограда, несмотря на возможные атаки беспилотников, Росавиация минувшей ночью не закрывала. Напомню также, в ночь на воскресенье экстренные службы объявляли в Волгоградской области ракетную опасность. Тревога длилась в течение 20 минут. Синоптики рассказали, каким будет 1 сентября в Волгоградской области. День знаний будет комфортным и теплым. В самом Волгограде 1 числа обещают от плюс 26 до плюс 28 градусов. 2 сентября в прогнозе обозначены плюс 29. По ночам температуры не будут опускаться ниже плюс 14. В это же время в отдельных районах в минувшие выходные зафиксировали существенное похолодание. Минувшей ночью в отдельных территориях было до плюс 2. Пишет «Высота 102». Онлайн-продавцы ищут альтернативу маркетплейсам Amazon и Wildberries. Так, у интернет-площадки MVideo по итогам июля число новых продавцов выросло почти на 60% за месяц. При этом, пишет «Коммерсант», в Amazon или Wildberries не видят сокращения числа партнеров. Там считают, что рост числа регистраций на одной площадке не означает оттока с другой. Участники рынка полагают, что селлеры опасаются рисков уничтожения товаров на больших складах и стараются диверсифицировать свои риски. Губернатор Приморья Олег Кожемяка рассказал, как помочь организму справиться с джетлагом. Вопрос главе края задали журналисты «Кремлевского пула» в преддверии Восточного экономического форума. Чиновник рекомендовал приезжающим на Дальний Восток из других регионов в первые сутки отказаться от завтрака и обильного обеда и обязательно заняться физическими упражнениями. Все это должно помочь справиться с разницей во времени, пишет РБК, напоминая, что Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
5: Я больше не могу без окон!
6: Спокойно! У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рихал» до 31 августа.
7: 43-55-13! Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ограничение калорий продлевает жизнь многим организмам, но жесткие диеты опасны для здоровья. Как сообщает журнал Nature Aging, ученым удалось найти способ обойти это ограничение. Они обнаружили, что при умеренном снижении рациона падает уровень белка С3. Этот белок вырабатывается клетками жировой ткани. С возрастом его количество растет, что приводит к хроническому воспалению и старению органов. Чтобы проверить взаимосвязь, биологи заблокировали этот компонент у лабораторных мышей. В результате возрастные процессы у животных снизились. Что важно, терапевтический эффект был достигнут без потери веса. Что это значит для нас с вами? Во-первых, наука стала еще ближе к созданию таблетки от старости. Во-вторых, запустить процесс омоложения можно самостоятельно. Для этого не нужно морить себя голодом. В исследовании люди снижали калорийность рациона всего на 11-14%. Это лишь слегка уменьшенные привычные порции.
4: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300. 540!

0: песен о любви.
1: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
2: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спорт».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. В Кремле заявили, что контакты президентов России и Беларуси не связаны с визитом главы ЦРУ в Москву. Российско-белорусские отношения – это совершенно самостоятельное измерение, которое никоим образом не зависит от контактов с американцами, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Волгоградский «Ротор» сегодня сыграет со «Спартаком» из Костромы. Встреча пройдет на стадионе в подмосковных Химках. Транслировать встречу будут онлайн-кинотеатры и один из телеканалов «Семейство Матч». «Ротор» перед матчем 9-го тура идет на 10-м месте в турнирной таблице. «Спартак» из Костромы занимает 8-ю строчку. Версаль в честь 25-летия выхода первого фильма о Гарри Поттере на один день стал Хогвартсом. Тематическое мероприятие прошло в выходные. Посетители ожидали прогулки по рощам, оформленным в сказочном стиле, шоу фонтанов, а в финале выступление, сочетающее в себе балет, беспилотник.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205 505.
3: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
6: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
7: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 августа в России – профессиональный праздник. День ветеринарного работника. Специалисты, лечившие домашних животных, были уже в Древнем Египте, и в папирусах есть описание методов лечения. В Индии в 3 веке до нашей эры царь Ашоки приказал построить ветеринарные больницы, где лечили домашних и диких зверей. Слово «ветеринар» на латыни буквально означало «касающийся рабочего скота». Русская православная церковь 31 августа чтит память святых Флоры и Лавра, покровителей домашнего скота, и первым в России появился церковный праздник ветеринаров. У знаменитого литературного ветеринара Айболита был английский предшественник, доктор Дулиттл, которого придумал писатель Хью Лофтинг. Но сам образ доброго доктора Корней Чуковский списал с реального врача Тимофея Шабада из Вильнюса. Он не только лечил людей, но сам открыл и содержал столовую для неимущих и приют для бездомных детей. Часто спасал подбитых птиц и хромающих собак. Однажды дети принесли ему кошку с застрявшим в языке рыболовным крючком, а доктор ловко поставил распорку и освободил животное.
4: Жил на свете добрый доктор Айболит. Если захвораешь, мигом исцелит.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Меня зовут Леонид Филиппов. Доброе всем утро и великолепного настроения. Начинается новая рабочая неделя. Сегодня понедельник, 31 августа на календаре. В следующем часе не пропустите игру под названием «Невероятный вопрос». Там вы сможете выиграть, как всегда, классный приз. Еще впереди на радио «Спутник» новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
3: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
2: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
3: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио СМ.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 9 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Усилить контроль за поставками автотоплива в регионы поручил вице-премьер России Александр Новак. Он также призвал не допускать ценовых скачков на всех уровнях, сообщили в правительстве России по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. В нем участвовали представители Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза и отраслевых компаний. Ранее вице-премьер заявил, что несколько российских нефтезаводов завершили ремонт и начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Также власти планируют компенсировать нехватку автотоплива за счет импорта бензина, пишет РИА Новости. Между тем, Росстат опубликовал данные мониторинга цен на топливо. В Волгоградской области за последнюю неделю стоимость бензина практически не изменилась. Подорожал лишь 92-й, всего на 2 копейки. Цены на дизельное топливо по состоянию на 24 августа выросли ощутимо. За неделю литр топлива стал дороже на 24 копейки, отмечает ведомство, пишет «Комсомольская правда» Волгоград. При этом замечают, что найти бензин в регионе тоже непросто. На части заправки его просто нет, там, где он есть, приходится стоять длинные очереди. В администрации Волгоградской области тем временем сообщили, что поставки топлива осуществляются в плановом порядке, действующие лимиты сохраняются из-за повышенного спроса. Самолет с сообщением Санкт-Петербург-Тбилиси подал сигнал бедствия и совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. На высоте около 10,5 тысяч метров сработала сигнализация «Пожар в багажном отсеке». Экипаж включил систему пожаротушения, запросил посадку в ближайшем аэропорту. На борту находились 99 пассажиров, никто не пострадал, следов возгорания не обнаружили. Летный инцидент произошел с самолетом «Суперджет» авиакомпании «Азимут», пишет газета «РУ». Между тем, 5 авиарейсов задерживаются сегодня в аэропорту Волгограда, пишут городские вести. Так, на 12 часов задержался рейс в Москву. Самолет компании «Победа» не прилетел в Волгоград еще вечером. Вылет запланирован на 9:55 сегодняшнего утра, сообщают городские вести, ссылаясь на онлайн-табло воздушной гавани. Аэропорт Волгограда работает в обычном режиме. Росавиация не вводила за последние часы ограничений на прием и выпуск лайнеров в городе-герое. С вечера и до сегодняшнего утра в регионе, напомню, действовала беспилотная опасность. 5 модных приемов на осень назвали модные эксперты. Так редакторы школы бизнес-образования Fashion Factory School советуют россиянкам сочетать в одном образе по 2 рубашки. Такой наряд будет теплым и актуальным. Также, по мнению специалистов, удачно смотрятся брюки с прямым или широким силуэтом в комплекте с мини-юбкой. Кроме того, актуально сочетание жилета, рубашки и свободного жакета. Для более сложного образа можно взять жилет и жакет близких оттенков, но разных фактур, говорят эксперты. Еще одним модным приемом они назвали длинные перчатки из гладкой кожи, а также браслеты, пишет Лента.ру. Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро, меня зовут Леонид Филиппов, и прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов в кино. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Из-за искусственного интеллекта за последний год просмотр видеороликов на эту тематику упал примерно в два раза. Как вы думаете, о чем же эти видео? Из-за искусственного интеллекта за последний год просмотр видеороликов на эту тематику упал примерно в два раза. Как вы думаете, о чем эти видео? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на эту неделю.
1: Реклама. В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
4: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немногом. Яндекс.Карты показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на Лермонтова от Менделеева до проезда под железной дорогой.
3: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Но между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Из-за искусственного интеллекта за последний год просмотр видеороликов на эту тематику упал примерно в два раза. Как вы думаете, о чем же эти видео? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Лена, у вас появится шанс закрыть старый вопрос, результат которого вы ждали уже близко. Будьте внимательнее к потребностям и страхам близких. Тельцы, вы получите ровно то, что заслужили и на что рассчитывали этой неделе легкости и приятных сюрпризов. Близнецы, могут измениться ваши отношения с близкими. Возможно, перемена в планах относительно жилья или работы. Действуйте решительно. Раки, неделя, когда скрытые процессы выйдут наружу. Вы можете принять важное решение относительно будущего. Вам потребуется решимость и воля. Львы, неделя паузы необходима для оценки ситуации. Закрывайте текущие вопросы без риска. Принимайте решения только после зрелых размышлений. Девы, то, что отслужило свое, уйдет. Не пугайтесь неопределенности и нестабильности. Скоро все наладится. Весы, успех будет невозможен без стратегического мышления. Думайте на будущее. Не разбазаривайте ресурсы, в чем бы они ни выражались. Скорпионы, события начнут развиваться мощно и с неизбежностью приведут к переменам. Если вы были в кризисе, он закончится, вы почувствуете свободу. Стрельцы, вы справитесь с любыми препятствиями. Будьте уверены в своих решениях. Мелкие ошибки и недочеты вы сможете исправить позже. Козероги, вам потребуется дисциплина и забота о себе. Это неделя упадка сил и разочарований. Нужно не потерять веру в себя и в то, что вы делаете. Водолеи, возможны конфликты с близкими или партнерами. За свою точку зрения и свои планы придется побороться, но вы обретете сильных союзников. Рыбы, неделя терпения и эмоциональной перестройки. События будут развиваться медленно, но они приведут как раз к нужному результату.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Из-за искусственного интеллекта за последний год просмотр видеороликов на эту тематику упал примерно в два раза. Как вы думаете, о чем же эти видео? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Алло, здравствуйте,
0: Даня. Здравствуйте, да.
1: Я думаю, может быть, на фантастическую тему, на какую-то.
0: Так, а при чем здесь искусственный интеллект, по-вашему?
1: Не знаю, ну, так мне
0: пришло. Ну, просто такая версия возникла у вас, да. Слушайте, ну ладно, принимаю вашу версию, но вы знаете, нет, вот все-таки какая-то там тематика другая.
1: Ага, хорошо.
0: Спасибо вам, спасибо, да.
1: Спасибо вам.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
2: Я по поводу вопроса.
0: Да, слушаю вас.
2: Я думаю, может быть, ролики про животных? Потому что это искусственно.
0: Все, да, я понял, о чем вы, да, вы знаете, пускай эта версия тоже будет, но вот пока что очень далеко, на самом деле. Да,
2: дня.
0: Давайте подумаем, хорошего дня, да. Ну и давайте еще раз напомню невероятный вопрос и дам небольшую подсказку, чтобы было вот, ну, немножко понятнее, скажем так, о чем идет сегодня речь. Итак, вопрос такой. Из-за искусственного интеллекта за последний год просмотр видеороликов на эту тематику упал примерно в два раза. Как вы думаете, о чем идет речь? Здесь ситуация в том, что благодаря искусственному интеллекту мы теперь можем получить более развернуто вот именно эту информацию. А раньше, когда не было такой возможности, все это смотрели в видеороликах. Ну вот, я могу с этим согласиться, потому что, да, пару лет назад, наверное, я гораздо чаще видеороликов на эту тематику смотрел. А сейчас действительно, ну вот, искусственный интеллект как-то более быстро, подробно все это мне предоставляет. Я принимаю ваши версии по номеру 59 11 05, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
3: Новости со всего света
4: для слушателей старше 12 лет.
5: У нас с вами понедельник, а на юге Африки, в королевстве Эсватини, выходной. Сегодня там состоится знаменитый танец тростника, который завершает праздник под названием Умхланга. Каждый год десятки тысяч незамужних девушек со всей страны собираются у королевской резиденции. Они отправляются срезать длинный болотный тростник, приносят его к замку королевы-матери для ремонта живой изгороди и танцуют в ярких национальных костюмах. Главный смысл обряда – сохранение культурного единства, гордость за наследие и прославление целомудрия. В этом году Эсватини празднует 40-летие правления короля Мсвати III. Мировое сообщество часто осуждает Мсвати за то, что он сохраняет абсолютную монархию и ведет роскошный образ жизни. Дворцы, самолет, Роллс-Ройсы. Но десятки тысяч простых девушек во время многокилометрового ритуального марша пели хвалебную песню «Халала». Так они выразили благодарность королю, который каждой участнице подарил новые бордовые кроссовки.
6: Реклама.
7: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
9: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Из-за искусственного интеллекта за последний год просмотр видеороликов на эту тематику упал примерно в два раза. Как вы думаете, о чем эти видео? Мы с вами выяснили, что здесь ситуация в том, что искусственный интеллект, ну, сейчас предоставляет сразу такой вот полноформатный, развернутый ответ на ваши запросы, и не нужно терять время, например, и искать видеоролики на эту тематику и смотреть их. Вот о чем же речь у нас идет сегодня. Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Хочу попробовать ответить на невероятный вопрос.
0: Слушаю вас.
1: Может быть, это ролики о ремонте или починке какого-то оборудования?
0: Ага. Слушайте, ну прям да, вы знаете, очень мне нравится ваша версия. Как зовут вас?
1: Меня зовут Ирина.
0: Ирина, очень приятно. Ирина, а вот по себе не замечали, что реже стали видеоролики на эту тему смотреть благодаря, опять-таки, искусственному интеллекту?
1: Ну, нет, я, в принципе, их никогда не смотрела. Я обращалась всегда за помощью специально обученным людям.
0: А, ну да, да. Понимаю вас, да. Это, наверное, больше вот нас, мужчин, все-таки, да, касается. Ирина, ну что ж, несмотря на это... Да, я поздравляю вас, потому что вы большая молодец, блестяще справились сегодня с невероятным вопросом. Действительно, как что-то починить своими руками? Вот о чем мы сегодня говорили. А потому что искусственный интеллект быстро выдает на запрос пошаговый текст, а видео надо искать, пролистывать и так далее. Но если ремонт, конечно, сложный, то по-прежнему нам приходится смотреть все-таки эти видео. Ну что ж, Ирина, поздравляю я вас и дарю замечательный подарок. Это пара билетов в кино. Мои поздравления.
1: Спасибо большое. А я, Ирина, из Ворошиловского района, разгадала невероятный вопрос.
0: Хорошего дня, вам обязательно еще звоните. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, как всегда, в 9 часов 10 минут, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Федеральная Минтранспорта намерена в сентябре начать обсуждение возможности узаконить овербукинг. Эту работу могут завершить уже до конца года, заявил министр транспорта Андрей Никитин. Речь идет об авиаперевозках. Важно закрепить в законодательстве требования, согласно которому перевозчик обязан предоставлять пассажиру выбор компенсации. Служба спасения подняла из Волги еще одного погибшего.

0: 18-летнего юношу водолазы обнаружили на глубине 4 метров. Спасательная операция проходила напротив колеса обозрения, пишет «Высота 102». Тело утонувшего передали полиции, которая и привлекала водолазов к поискам. Принц Гарри вернулся в Великобританию и ждет извинений от некоторых членов королевской семьи, пишут английские таблоиды. Издания подчеркивают, что приезд герцога Сассекского в Британию не означает, что конфликт с королевской семьей полностью исчерпан. Александра Короткова, служба информации.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области. В августе царь продукт по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. Царь продукт снижает цены до 30%. Проверьте сами.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
5: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 августа 1928 в Берлине состоялась премьера трехгрошовой оперы в театре на Шефбауэрдамм. Драматург Бертольд Брехт взял за основу балладу «Оперу нищих» Джона Гея, злую сатиру на высшее общество 18 века. Он переработал ее и через гротеск и иронию осудил современное буржуазное общество. В центре сюжета история о подпольном бизнесе нищих. Бандит Мэкки Нош снабжает попрошаек гримом и лохмотьями, а взамен забирает львиную долю их доходов. Ключевая фраза пьесы – «Нищие нищенствуют, воры воруют, гулящие гуляют». Название ироничное, ведь опера – обычно зрелище роскошное и не может быть трехгрошовой. Музыку написал композитор Курт Вайль. Главной фишкой он сделал зонги – песни, которые напрямую комментируют происходящее. А еще он ввел модные джазовые мотивы. Спектакль стал сенсацией. Самую известную песню, балладу о Мэкки Ноже, перепели многие звезды, в том числе Луи Армстронг и Фрэнк Синатра, а позже Стинг и даже группа «Рамштайн».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе утро всем и приятного начала новой недели. Меня зовут Леонид Филиппов, и в этом часе не так давно мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня он был такой. Из-за искусственного интеллекта за последний год просмотр видеороликов на эту тематику упал примерно в два раза. Думали мы с вами, о чем же эти видео? Ответить правильно на невероятный вопрос смогла слушательница по имени Ирина. Правильный ответ – это видеоролики на тему «Как что-то починить своими руками». Ну, потому что искусственный интеллект быстро выдает на запрос пошаговый текст, а видео нужно искать, пролистывать и тому подобное. За правильный ответ Ирина получила в подарок от радио «Спутник» классный приз, но новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, как всегда, в 9 часов 10 минут. Не пропустите, играйте и выигрывайте. Далее на радио «Спутник» новости, и перед этим музыка понятная, без слов.
1: Реклама. Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Российские системы радиоэлектронной борьбы РЭБ начали подавлять сигнал Starlink и снижать эффективность спутниковой связи для украинской армии. Об этом пишет сегодня испанская «Эль Мундо». «Окна возможностей для Starlink закрываются», заявил соучредитель украинского центра поддержки воздушной разведки Игорь Луценко. При этом отметил, что Владимир Зеленский просит у США разрешение использовать эту технологию для наведения дронов по территории России. Газета Financial Times тем временем сомневается в том, что это разрешение он получит. Ранее советник Зеленского Сергей Бескреснов заявил, что проблемой для Украины станет российская низкоорбитальная система спутников «Рассвет». Де-факто это аналог системы Starlink, пишет российская газета. Минувшей ночью в Волгоградской области были перехвачены и уничтожены беспилотники ВСУ. Всего по стране ликвидировано 512 дронов самолетного типа. Об этом пишут городские вести, ссылаясь на Минобороны России. Дроны сбили почти над 20 регионами. Сколько именно их перехватили над Волгоградской областью, не уточняется. В аэропорту Волгограда сегодня произошли задержки рейсов, хотя Росавиация не вводила запретов на полеты. Режим беспилотной опасности в регионе действовал больше 9 часов, примерно с 10 вечера до почти 7 утра. В Волгограде начали подсвечивать не только фонтан детских хоровод на обновленной привокзальной площади, но и комсомольский путепровод рядом. После ремонта его оборудовали архитектурной подсветкой. Лампочки смонтировали на конструкциях моста. Всю эту иллюминацию видят и водители, и пешеходы с улицы Коммунистической. Система включает 218 светодиодных фонарей. Подсветка может менять цветовую гамму, динамику в зависимости от городских событий и праздников. Всего заложено до 8 сценариев. Включаться подсветка моста будет каждый вечер вместе с фонарями наружного освещения, пишет «Комсомольская правда». Пользователи по всей России сегодня жалуются на сбой в работе Википедии. Проблемы начались ночью. Таковы данные сервиса Down Detector. Пользователи сообщают, что сайт не открывается. Большинство жалоб поступило из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Рязанской и Пензенской областей. Основная часть обращений поступает с устройств на Android 52% и Windows 43,5%, пишет «Вечерняя Москва». В книгу рекордов Гиннесса попал кот, у которого на лапках 29 пальцев. Обычно у домашних кошек 18 пальцев, по 5 на передних лапах, по 4 на задних. Это питомец породы Мейн-кун по кличке Эребус, живет в американском штате Висконсин. Кот здоров и активен. Регистрация рекорда официально подтверждена книгой рекордов Гиннесса, пишет издание «Вокруг света». У Мейн-кунов часто встречается полидактилия или многопалость. Прежний рекорд принадлежал коту Джейку, также Мейн-куну, у которого 28 пальцев. Рекорд держался с 2002 года. Официальный доллар 85,95. Евро 100 рублей 30 копеек.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Все больше наших водителей ездят без аварий. 43% имеют максимальную скидку по ОСАГО. Статистикой поделился Российский союз автостраховщиков. Лидеры в этом рейтинге – Москва, Питер и Пермский край. Там максимальный бонус – больше, чем у половины автомобилистов. В Свердловской, Челябинской областях и в Красноярском крае ситуация чуть лучше, чем в среднем по стране. Поволжье держится в середине рейтинга, а самый аварийный регион – Дагестан. Впрочем, реальное число мелких столкновений на дорогах гораздо выше. Но никто не знает, сколько водителей договариваются на месте, чтобы сберечь время, нервы и ту самую скидку по ОСАГО. Кстати, максимально возможный бонус за аккуратность – 54% от стоимости полиса. Чтобы его получить, нужно 10 лет отъездить без единой аварии по своей вине.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
5: Ах, Аконыч.
6: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ограничение калорий продлевает жизнь многим организмам, но жесткие диеты опасны для здоровья. Как сообщает журнал Nature Aging, ученым удалось найти способ обойти это ограничение. Они обнаружили, что при умеренном снижении рациона падает уровень белка С3. Этот белок вырабатывается клетками жировой ткани. С возрастом его количество растет, что приводит к хроническому воспалению и старению органов. Чтобы проверить взаимосвязь, биологи заблокировали этот компонент у лабораторных мышей. В результате возрастные процессы у животных снизились. Что важно, терапевтический эффект был достигнут без потери веса. Что это значит для нас с вами? Во-первых, наука стала еще ближе к созданию таблетки от старости. Во-вторых, запустить процесс омоложения можно самостоятельно. Для этого не нужно морить себя голодом. В исследовании люди снижали калорийность рациона всего на 11-14%. Это лишь слегка уменьшенные привычные порции.
4: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
7: 540-300.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Федеральная Минтранспорта намерена в сентябре начать обсуждение возможности узаконить овербукинг. Эту работу могут завершить уже до конца года, заявил министр транспорта Андрей Никитин. Речь идет об авиаперевозках. Важно закрепить в законодательстве требования, согласно которому перевозчик обязан предоставлять пассажиру выбор компенсации. Санитарная авиация доставила в больницы Волгограда больше 240 человек с начала года. Среди пациентов, которые нуждались в срочной госпитализации, были 45 детей. Самым юным пациентом стал 3-месячный ребенок, а самым возрастным – 101-летний человек, пишет КП «Волгоград». Принц Гарри вернулся в Великобританию и ждет извинений от некоторых членов королевской семьи, пишут английские таблоиды. Издания подчеркивают, что приезд герцога Сассекского в Британию не означает, что конфликт с королевской семьей полностью исчерпан. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
1: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Внимание, мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 августа в России – профессиональный праздник. День ветеринарного работника. Специалисты, лечившие домашних животных, были уже в Древнем Египте. И в папирусах есть описание методов лечения. В Индии в 3 веке до нашей эры царь Ашоки приказал построить ветеринарные больницы, где лечили домашних и диких зверей. Слово «ветеринар» на латыни буквально означало «касающийся рабочего скота». Русская православная церковь 31 августа чтит память святых Флоры и Лавра, покровителей домашнего скота, и первым в России появился церковный праздник ветеринаров. У знаменитого литературного ветеринара Айболита был английский предшественник, доктор Дулиттл, которого придумал писатель Хью Лофтинг. Но сам образ доброго доктора Корней Чуковский списал с реального врача Тимофея Шабада из Вильнюса. Он не только лечил людей, но сам открыл и содержал столовую для неимущих и приют для бездомных детей. Часто спасал подбитых птиц и хромающих собак. Однажды дети принесли ему кошку с застрявшим в языке рыболовным крючком, а доктор ловко поставил распорку и освободил животное.
4: Жил на свете добрый доктор Айболит. Если захвораешь, мигом исцелит.
5: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В Непале продолжаются поиски людей, пропавших после наводнения. Увеличилось количество погибших, теперь их 469, сообщает портал Ратапати, ссылаясь на данные местной полиции. Спасены более 1500 человек. Пропавшими без вести остаются 977. В российском посольстве сообщили о том, что 8 россиян не выходили на связь после случившегося. При этом, по данным СМИ, удалось найти двух россиянок. Их эвакуировали из опасной зоны вертолетом. До сих пор ведутся поиски известных российского гида. Напомню, наводнение произошло в Непале 26 августа. Оно было вызвано землетрясением и последовавшим оползнем. Глава Волгоградской области сегодня отправился в рабочую поездку в Котельниковский район. На необычном для такого рода мероприятии транспорте – на поезде, пишет «Высота 102». Компанию Андрея Бочарова составили его первый заместитель Александр Дорждеев и начальник Приволжской магистрали филиала ОАО РЖД Сергей Альмеев. В пути губернатор обсудил с собеседниками вопросы развития пригородного сообщения, отмечает агентство. Между тем, правоохранители нашли блогеров-зацеперов из Волгограда, которые залезли на товарный поезд, спрыгнули с него и сняли себя на видео. Об этом сообщили в транспортной полиции. Ролик появился в соцсетях еще 4 июля, но набирать просмотры стал недавно. После публикации к журналистам обратился предположительно один из героев видео. Сначала заявил, что ролик якобы сгенерирован искусственным интеллектом, потом пристыдил сотрудников РЖД за качество охраны путей, в самом конце обвинил СМИ в необъективности. Блогеров опознали, одному 23 года, другому 27. Обоим выписали протокол за нарушение правил поведения на железнодорожных путях, пишет городской портал В1. Магнитные бури ожидаются на Земле сегодня и завтра. По прогнозу лаборатории солнечной астрономии КИРАН, геомагнитный фон начнет повышаться сегодня днем к 6 часам вечера по московскому времени. Буря достигнет уровня G1. Это слабый уровень. После полуночи космические возмущения усилятся до уровня G2. Это средняя буря и сохранятся несколько часов. В субботу, 29 августа, магнитосфера успокоится после полудня по московскому времени. Далее до конца месяца магнитных бурь не ожидается, говорят ученые, пишет РИА Новости. Православные верующие сегодня отмечают один из главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. По преданию, в этот день за ее душой пришел сам Христос, и дата не день скорби, а отмечается как праздник, как надежда на вечную жизнь, поясняют в РПЦ. Сегодня же завершился Успенский пост. По традиции, в этот день полагается совершать добрые дела, нельзя ссориться и сквернословить. По народным приметам, ясная погода в день Успения Пресвятой Богородицы предвещает теплую осень, но если утром холодно, значит, первые заморозки будут рано. Если на Успение дождь, зима будет снежной и мягкой, пишет издание «Новый день». Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем приятного начала новой рабочей недели. И далее на «Спутнике» Weekend in Your Eyes.
1: Реклама.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «One Republic». К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Минувшей ночью и рано утром силы ПВО России ликвидировали 512 дронов ВСУ самолетного типа над почти 20 регионами. Об этом сообщили Минобороны. Между тем, минувшей ночью и в Волгоградской области были перехвачены и уничтожены беспилотники. Сколько именно, не уточняется. Режим беспилотной опасности действовал больше 9 часов, примерно с 10 вчерашнего вечера до почти 7 утра сегодняшнего дня. Правоохранители нашли блогеров-зацеперов из Волгограда, которые залезли на товарный поезд 4 июля, прыгнули с него и сняли себя на видео. Одному 23 года, другому 27. Обоим выписаны протоколы за нарушение правил поведения на железнодорожных путях, пишет «Вэдин». Магнитные бури ожидаются на Земле сегодня и завтра. Геомагнитный индекс КП в пике может приближаться к отметке 6 баллов. Таков обновленный прогноз лаборатории солнечной астрономии «Экиран», пишет «Фонтанка». Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: the trumpet. Mambo number 5.
1: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Селена Гомес, еще «Реднекс» и в самом начале «Bad Boys Blue».
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области! В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Селена Гомес. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Ace of Base и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: 7 сентября скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
11: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Запасы газа в Евросоюзе упали до минимума за последние 13 лет. Заполненность газовых хранилищ оценивают только на 64%. Это минимальный объем этого сезона, начиная с 2013 года, пишет Guardian. По данным издания, причиной стали перебои на рынке газа из-за энергетического кризиса, который вызван военным конфликтом Соединенных Штатов с Ираном. Меньше всего газа запасли в Нидерландах – 42%. При этом в Италии и Польше показатели газовых хранилищ 82 и более 90%, пишет Коммерсант. Ситуацию объясняют постоянными ожиданиями открытия Ормузского пролива, которое может существенно повлиять на ситуацию. Бензин в Волгоградскую область будут поставлять по новой схеме. Как сообщили в областном комитете промышленной политики, топливные компании сейчас перестраивают логистику поставок. Причиной стала общая ситуация с наличием топлива во многих российских регионах. Об этом пишет блокнот «Волгоград». В самой Волгоградской области повышенный спрос на бензин сохраняется. Ситуацию власти региона связывают с окончанием сезона отпусков и приближением нового учебного года. В это же время все учебные заведения в Волгограде прошли приемку перед 1 сентября. Специалисты посетили 128 школ, где прошли проверки систем безопасности и систем отопления. Кроме этого, учебные заведения проверили на соответствие санитарным нормам. Особое внимание в августе было уделено пищеблокам. В некоторых школах завершают их ремонт и проводят пусконаладку оборудования. Как пишет «Волгоградская правда», в этом году в волгоградские школы придут после каникул более 105 тысяч детей. Паром, потерпевший крушение у берегов Кипра в воскресенье, затонул полностью. Судно находится на глубине 514 метров, спасены 237 человек и официально подтверждена гибель 7. Днем в воскресенье СМИ сообщили, что паром, находясь в нескольких километрах от берега, перевернулся. Причину этого кораблекрушения будут устанавливать с помощью черных ящиков судна. Астрономы нашли планету Океан недалеко от Земли. Она удалена от нас на 335 световых лет и имеет номер HD 17-60-71b. Примерно наполовину экзопланета состоит из воды и при этом сохранила плотную газовую оболочку. Открытие описано в журнале «Астрономия и астрофизика», пишет Коммерсант. Объект в 2,5 раза больше Земли и в 8,5 раз массивнее ее. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 25-27.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Этому Метроль с песней «Невеста». Песня, конечно, больше подходит для пятницы, для традиционного дня свадеб, но и в понедельник, в начале новой рабочей недели, тоже очень даже ничего. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего начала этой рабочей недели. На этой неделе у нас будет много изменений в погоде, и в том числе завтра начнется уже календарная осень, а пока еще наслаждаемся последним днем календарного лета. Впереди у нас одна из музыкальных новинок, это Алок и Халид и песня «Dive into me».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио

0: Хорошая музыка с нами всегда. Впереди у нас Bengals, Eton of Flame. А прямо сейчас поговорим про один сериал, после которого интерес к шахматам во всем мире увеличился. Спонсор «Горячей десятки» Анна Романовой на радио «Спутник» ООО «8 марта». Итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Сериал «Ход королевы» рассказывает о шахматном гении Бет Хармана. Несмотря на, казалось бы, скучную тему и вымышленную историю, проект поставил рекорды просмотров и вызвал мировой бум интереса к шахматам. Сегодня «Ход королевы». Оригинальное название сериала «The Queen's Gambit» – так называется знаменитый шахматный дебют. Однако по-русски он называется «ферзевым». «Ферзь» в русских шахматах стал королевой относительно недавно. Это слово произошло от персидского «фарзин», что означает «визирь» или «советник». В Древней Персии эта фигура стояла рядом с шахматным королем и символизировала главного помощника царя. Слово «гамбит» означает «жертву ради выгоды». Нужно сначала ухудшить свою позицию, чтобы получить преимущество позже. Дебют в шахматах – это начальная стадия партии, которая охватывает первые 10-15 ходов. Ферзевый гамбит – это один из старейших и самых популярных шахматных дебютов. Он начинается ходами D2, D4, D7, D5 и C2, C4. Реального исторического прототипа главной героини сериала Бет Харман не существует. Действие происходит в 1960-е, когда женщины не могли участвовать в мировых шахматных турнирах. Впервые женщина смогла участвовать в турнире такого уровня только в 1986 году. Все комбинации в кадре были продуманы профессионалами. Консультантами сериала были ведущие мировые гроссмейстеры. Вне зависимости от того, показывалась ли доска в сцене, актеры играли партии, во-первых, полностью, а во-вторых, самостоятельно. В любой момент, когда вы видите доску в сериале, расстановка фигур на ней соответствует моменту партии. Актриса Аня Тейлор-Джой до начала съемок вообще не умела играть в шахматы. Она заучивала движения фигур наизусть перед каждой сценой. В «Ходе королевы» играл Гарри Меллинг, который играл Дадли в «Гарри Поттере». Меллинг тоже не умел играть и заучивал ходы наизусть. А манеру игры он скопировал у знаменитого норвежского шахматиста Магнуса Карлсена. Сериал вызвал огромный интерес к шахматам. Количество поисковых запросов вроде «Как играть в шахматы» после выхода сериала достигло 9-летнего пика. Количество новых игроков на главном электронном шахматном ресурсе увеличилось в 5 раз. Сейчас на этом ресурсе зарегистрировано свыше 275 миллионов пользователей, хотя постоянно играет около 144 тысяч человек, включая гроссмейстеров с мировым именем. И что на первом месте? В завершающем эпизоде сериала можно увидеть Гоголевский бульвар в Москве. Российские зрители хорошо знают это место, ведь именно здесь Катя Тихомирова встретилась с Рудольфом в фильме «Москва слезам не верит». Берет главной героини «Хода королевы» Бет в точности копирует главный убор Кати Тихомировой в той культовой сцене.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Детский день рождения от 8000 рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
5: Радио «Спутник». Золотые хиты.

0: 105.1 FM.
1: Это Радио Спутник.
2: Последний день уходящего лета проводим в компании с отличной музыкой и пытаемся еще сохранить летнее настроение. У нас впереди Алан Волкер и Сарана, песня «Поймай меня, если сможешь», «Catch me if you can». Но сначала новости.
3: Здравствуйте. В СДЭК объяснили причину сбоя в работе сервисов. Перебои связаны с плановым обновлением внутренних систем. Сервисы вернутся к своей штатной работе в ближайшие часы, заявили журналистам «Коммерсанта» в пресс-службе СДЭК. Музей «Панорама. Сталинградская битва» с 1 сентября вернется к обычному графику работы. Со вторника по пятницу и в воскресенье посетителей ждут с 10 утра и до 6 вечера. В субботу музей «Панорама» работает с 10 до 20.00. Мемориально-исторический музей при этом все дни со вторника по воскресенье работает с 10 до 18 часов. Теннисист Новак Джокович впервые в карьере проиграл на старте US Open. Серб уступил занимающему 49-е место в рейтинге аргентинцу Мариано Навоне. Джокович в мировом рейтинге занимает 5-е место и из-за своей неудачи на турнире впервые с 2018 года покинет топ-10. Александра Короткова, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 25-27.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: В золотой коллекции этого часа Дайдо «White Flag». Скоро послушаем пятерку лучших песен только про любовь. Пять романтических песен уже ждут нас в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка. В этот раз Ванесса Мэй и музыкальный поклон в сторону Антонио Вивальди.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус». Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. 28 регионов России допускают ужесточение мер против продажи вейпов. Агентство ТАСС ссылается на результаты опроса, проведенного среди представителей региональных властей. В числе субъектов, где могут ввести запреты либо ограничения – Санкт-Петербург, Якутия, Алтай, Камчатка и Красноярск. В Татарстане отдельно оценивают, как полный запрет розничной торговли вейпами отразится на бюджете и налогах. Закон, который предоставит субъектам право с 1 марта запрещать продажу вейпов на своей территории, президент Владимир Путин подписал 26 июня, напоминает «Коммерсант». Власти Волгоградской области озвучили задачи на предстоящий учебный год. В первую очередь речь идет о безопасности не только учебных заведений, но и самих школьников и студентов. В понятие комплексной безопасности входит профилактика ДТП с участием детей, антитеррористическая защищенность и соблюдение санитарных норм школами, заявил на совещании губернатор Андрей Бочаров. Завтра, 1 сентября, свои двери откроют более 1370 школ и колледжей региона. За парты впервые сядут 22 тысячи первоклассников и 42 тысячи первокурсников, пишет КП «Волгоград». Вечером в воскресенье в Волжском в аварию попали легковой автомобиль и пассажирский автобус. ДТП произошло на улице Пушкина. Как сообщили в региональном управлении МВД, водитель Hyundai Solaris на нерегулируемом перекрестке не пропустила автобус. После первой аварии произошло столкновение на встречной с автомобилем «Лада Гранта». В аварии пятеро пострадавших, кроме виновницы ДТП, травмы получили также дети 3, 11 и 15 лет, ехавшие в автобусе. Выдача автокредитов в России в июле снизилась на 10%. Средняя сумма займа на покупку автомобиля при этом осталась на уровне начала лета, чуть более 1,5 миллиона рублей. В середине лета россияне оформили 95 тысяч автокредитов, пишет РИА Новости. По данным Бюро кредитных историй, российские водители продолжают выплачивать более 3,5 миллионов автокредитов на сумму больше 3,5 триллионов рублей. Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей из США. В сервисе заявили, что решение связано с соответствующим указом президента США Дональда Трампа. В Google также подчеркнули, что обновление названия на карте отражает изменение названий в официальных правительственных источниках. Пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть озеро Онтарио, а пользователи за пределами США и Канады оба названия одновременно. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 25-27.
2: Пять лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Клиника семейного здоровья».
0: Реклама.
4: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: У нас с вами есть 20 минут, чтобы впитать в себя романтический настрой всех 5 песен о любви. Для начала послушаем Полину Гагарину с песней «Бабочки». Чуть раньше у нас Моби Послин, а откроют 5 песен о любви Рэйман. Tonight.

0: Сегодня пять песен любви завершали Шон Мендес и Камила Кабелло «Сеньорита» и чуть раньше Лайонел Ричи «Hello». К пяти песням о любви возвращаться всегда приятно, поэтому мы делаем это регулярно, каждый день в 13.05. С вами Андрей Королев, хорошего вам понедельника, впереди и Type «Here I Go Again».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «Да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
12: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
13: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж, 6+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: музыка, хороший день.
1: Радио «Спутник».
2: Некоторые песни как будто бы вот всегда были с нами, хотя появились не так давно. Впереди у нас Леони и Скотт Каллум с песней «Stay». Это, кстати, музыкальная новинка 26-го года. А сейчас у нас новости.
3: Здравствуйте. Евросоюз в течение полутора месяцев примет новый пакет санкций против России. В него планируют внести 1600 физических лиц и компаний. Издание «Политико» пишет, что на этой неделе в Ирландии пройдут встречи европейских чиновников, на которых будет обсуждаться вопрос оказания помощи Украине. Служба спасения подняла из Волги еще одного погибшего. 18-летнего юношу водолазы обнаружили на глубине 4 метров. Спасательная операция проходила напротив колеса обозрения, пишет «Высота 102». Тело утонувшего передали полиции, которая и привлекала водолазов к поискам. Банк России напомнил, что с 1 сентября в стране начнется использование цифрового рубля. Все платежи и переводы в цифровых рублях для граждан бесплатные. Для бизнеса до конца текущего года комиссии за платежи и переводы взимать не будут, сообщил в своих соцсетях регулятор. Александра Короткова, служба информации.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 25-27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Как только наступает последняя четверть часа, можно уже готовиться к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске у нас Ben Delay, I Never Felt So Right. Чуть раньше у нас Everything But The Girl Missing. А откроет золотую коллекцию Крис Ри.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
5: 540-300. Потолкуйте с нами.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
8: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции Бенделей «I never felt so right». Совсем скоро у нас Queen «The show must go on», а еще у нас по плану инструментальная музыка, очень красивая мелодия, которая называется «Медленный танец». Это Крис Сфирис.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области. В августе «Царь продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Онлайн-продавцы ищут альтернативу маркетплейсам Озон и Wildberries. Так, у интернет-площадки M-Video по итогам июля число новых продавцов выросло почти на 60% за месяц, а трафик посещений платформы вырос в 2.5 раза. Коммерсант пишет, что при этом в Озон и Wildberries не видят сокращения числа партнеров и считают, что рост числа регистраций на одной площадке не означает оттока с другой. Участники рынка полагают, что селлеры опасаются рисков уничтожения товаров на больших складах и стараются диверсифицировать риски. 12 сезонных маршрутов в Волгограде с 1 сентября перейдут на сокращенный режим работы. Речь идет о транспорте, который обслуживает городские сады. Причины изменений в расписании названы начало учебного года, уменьшение светового дня, а также традиционное сокращение пассажиропотока. В первую очередь будут отменены поздние вечерние рейсы, пишет «Высота 102». К другим темам. В Волгограде построят вокзал для пассажиров 120-метрового колеса обозрения «Звезда Сталинграда». А посадочная платформа будет иметь высоту в 4,5 метра, пишут новости Волгограда. Контракт на производство работ уже заключен. Общая площадь пассажирского павильона для огромного аттракциона составит 320 квадратных метров. В нем разместятся кассы, магазин сувениров, торговые автоматы и комната оператора аттракциона. Вход и выход пассажиров будут раздельными, в том числе планируется оборудовать лестницы для индивидуального обслуживания. Большинство опрошенных родителей к новому учебному году намерены прибегнуть к услугам репетиторов по основным предметам для подготовки детей к ОГЭ и ЕГЭ. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные соцопросов. 11% опрошенных родителей планируют использовать для подготовки онлайн школы или образовательные платформы. И 6% рассчитывают на школьные уроки с консультациями, либо на дополнительные занятия в школах. Завершая учебную тему, базовый комплект мебели и освещения обойдется родителям школьников в этом году в сумму от 12 тысяч. В условный набор мебели входят письменный стол, простое компьютерное кресло, настольная светодиодная лампа, а также несколько коробов для документов и органайзеры. Комплект среднего уровня обойдется примерно в 25 тысяч, а расширенный вариант эксперты оценили в 50 тысяч рублей. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 25-27.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: группы «Високосный год» и лучшая песня о любви. С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего понедельника. Сегодня 31 августа, последний день календарного лета. У нас впереди Оливия Дин и песня «So easy to fall in love». Музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: золотые хиты Сиси Кейдж, Cause You I Am. Сегодня понедельник, но многие уже думают про день завтрашний, потому что завтра, 1 сентября, кое-кто пойдет в школу в первый раз. И, судя по прогнозу, завтра обойдемся без дождя, а для школьных линеек это очень важно. Впереди Небенраум, Nine, музыка, которую мы любим.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Я больше не могу без окон.
4: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 31 августа. 43 55 13.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Хорошая музыка с нами всегда, а некоторые песни из 90-х продолжают существовать уже в современном звучании. Вот, например, впереди песня «Fall at Your Feet» в оригинале «Crowded House», 91-й год, но слушаем ее в наши дни в танцевальной обработке. А прямо сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. В кораблекрушении парома у берегов Северного Кипра погибла гражданка России. Это официально подтвердили в посольстве России в Турции. По данным СМИ, паром пошел ко дну из-за поломки одной из опор. Судно не подходило для этой акватории из-за слабой конструкции. Спасенные рассказали, что команда сначала не придала значения ситуации, а потом в опасной ситуации бросила пассажиров. Санитарная авиация доставила в больницы Волгограда больше 240 человек с начала года. Среди пациентов, которые нуждались в срочной госпитализации, были 45 детей. Самым юным пациентом стал 3-месячный ребенок, а самым возрастным – 101-летний человек, пишет КП «Волгоград». Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили представители из 80 стран, сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс». Восточный экономический форум будет проходить с 1 по 4 сентября. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 25-27.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидает. В этом выпуске «Авенер» с песней «Castle in the Snow», чуть раньше «Уитни Хьюстон», а откроют золотую коллекцию «Silent Circle Touch in the Night».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: 7 сентября скажи счастью «Да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции «Авеньер Castle in the Snow», когда замок в снегу. Хотя до снега, конечно, нам еще очень далеко. Впереди Эрос Рамазотти и Тина Тернер, «Коза де ла Вита», а еще у нас по плану инструментальная музыка и знаменитая мелодия «Попкорн» в исполнении гитариста-виртуоза Виктора Зинчука.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Мать 11 детей из Волгоградской области получила орден «Мать-героиня». Жительнице Городищенского района Валентине Филипповой вручили высшую государственную награду. Орден и грамоту передал губернатор Андрей Бочаров. Валентина и Сергей Филипповы вместе более 20 лет. Они воспитывают 11 детей, 5 сыновей и 6 дочерей. Двое сыновей и зять участвуют в специальной военной операции. Губернатор отметил ценность крепкой и дружной семьи. Филиппова стала второй матерью-героиней в регионе. Поддержку семей с детьми продолжают развивать в рамках нацпроекта «Семья», сообщают новости Волгограда. В Ворошиловском районе Волгограда прошли полицейские рейды, проверили ночные заведения на наличие подростков и граждан на причастность к наркотикам, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональное управление МВД. Для оперативного выявления фактов употребления запрещенных веществ и установления состояния наркотического опьянения задействовали передвижную лабораторию областного наркодиспансера. Подобные рейды продолжатся на территории других районов Волгограда и области, пишет «Комсомолка». 12 сезонных маршрутов в Волгограде с 1 сентября перейдут на сокращенный режим работы. Речь идет о транспорте, который обслуживает городские сады. Причины изменений в расписании названы начало учебного года, уменьшение светового дня, а также традиционное сокращение пассажиропотока. В первую очередь будут отменены поздние вечерние рейсы, пишет «Высота 102». Глава центра Гамалея Александр Гинзбург анонсировал скорую победу над несколькими видами рака. Благодаря онковакцинам в ближайшие 3-6 лет есть надежда победить рак кожи, мочевого пузыря, толстой и прямой кишки, а также мелкоклеточный рак легких. Научный руководитель центра Гамалея отметил, что одержать победу над этими болезнями позволит новая иммунная терапия, включающая персонализированные вакцины и ингибиторы контрольных точек. Первым в России персонализированную мРНК-вакцину «Неонковак» в апреле этого года получил пациент с меланомой кожи. До конца осени препарат начнут вводить еще 20 онкобольным. Фильм «Лунтик. Обратная сторона Луны» стал самым кассовым в кинопрокате России в минувшие выходные. Заработал почти 96 миллионов рублей. «Лунтик. Обратная сторона Луны» — это прямое продолжение мультфильма «Лунтик. Возвращение домой», который вышел в 2024 году. Картина собрала в прокате около 500 миллионов рублей и получила премию «Ника» за лучший анимационный фильм. На втором месте по итогам выходных лента «Мятеж» с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Далее идет «Последний богатырь» «Колобок», собравшись за уикенд 78,5 миллионов. Доллар 85,60, евро 99,68.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 25-27.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Такие песни с каждым годом становятся все лучше и лучше и не теряют актуальности. Только что смысловые галлюцинации. С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего понедельника и отличного завершения календарного лета. Впереди одна из музыкальных новинок. Это «Тайм Импала» и «Дженни», песня «Дракула».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешеходов.

0: Хорошая музыка нас сопровождает всегда, только что Beach Boys, California Dreaming. Завтра 1 сентября, для кого-то начнется новый учебный год. Как правило, начинается и для детей, и для их родителей. И хорошо, что завтра в прогнозе нет дождя. А для начала учебного года это очень хорошо. Впереди Энрике Иглесиас, Not in Love, музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя

0: ссылке в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спорт».

0: хороший день в компании отличной музыки. Надеюсь, сегодняшний понедельник у вас продуктивен и очень полезен. Скоро послушаем Дэвида Гетту и певицу Сию с песней «Flames». Но сначала у нас новости.
1: Здравствуйте. Представители 80 стран примут участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об этом сообщил советник президента России Антон Кобяков. Форум пройдет с 1 по 4 сентября. Главная тема форума в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. 1 сентября в Волгоградской области откроются более 1370 образовательных учреждений. За парты впервые сядут 22 тысячи первоклассников. Еще 42 тысячи ребят начнут учебу в качестве первокурсников. В Волгограде прокуратура направила в суд дело 36-летнего начальника участка. По версии следствия, специалист знал об отсутствии крышки люка на теплокамере возле дома на Меньшинского, 25, но ничего не сделал. В люк упал 11-летний школьник. Ребенок получил травмы, пишет «Комсомольская правда». 80% новых автомобилей в России к 2035 году будут отечественными, сообщил вице-премьер Денис Мантуров, на которого ссылается агентство ТАСС. По словам вице-премьера, около 100 миллиардов рублей инвестировали власти в перезапуск оставленных иностранцами автозаводов. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Юрий Антонов, не забывай, но и мы тоже, провожая лето, не забудем самые яркие, самые сочные моменты, которые наверняка долго будут греть нам с вами душу. Меня зовут Элина Гончарова, всем привет и прекрасного завершения рабочего понедельника. Здесь музыка, которую мы любим. Сандра, Мария и Магдалина впереди, чуть раньше Элис Мёртон, No Roots.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Паганаж». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области. В августе «Царь-продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» с

0: снижает цены до 30%. Проверьте сами.
1: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио СМИ.

0: Провожаем лето и, наверное, немножечко грустим в компании золотых хитов. Кроме того, завтра начинается новый учебный год, и с этим наверняка тоже связано для многих масса волнительных моментов. Но все будет хорошо, и из музыки впереди Стас Пьеха и Григорий Лепс.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Пять песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
2: В час дня после новостей на радио «Спутник» звучат пять песен о любви.
6: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
7: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: половина шестого на часах. В нашей компании хорошо всегда. И, в общем-то, прощаться с летом тоже не так грустно. Под звуки отличной музыки. Тедди Свимс на очереди, мистер Ноутл и группа «Звери». Сейчас на спутнике новости коротко.
1: Здравствуйте. Банк России в базовом сценарии прогнозирует уровень ключевой ставки в 2026 году на уровне 14,5-14,6%, а в 2027 году от 10,5-12,5% годовых, сообщает ТАСС. Более 2000 тонн гуманитарной помощи отправили жители Волгоградской области школьникам Луганской и Донецкой народных республик к 1 сентября. Как сообщила администрация Волгоградской области, помощь в Новороссию отправили в рамках всероссийской акции «Соберем ребенка в школу». Мать 11 детей из Волгоградской области получила орден «Мать-героиня». Высшую награду жительнице Городищенского района Валентине Филипповой передал губернатор Андрей Бочаров. Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей из США. В сервисе заявили, что решение связано с указом президента США Трампа. Пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть озеро Онтарио. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе будет переменно облачно, без осадков, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 15 до 17 тепла, днем в Волгограде до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: И вот уже половина седьмого на часах. Пусть завершение рабочего понедельника идет для нас с вами по плану. Из музыки впереди Минелли, рам-пам-пам. Сейчас Анна Романова и на повестке дня. В горячей десятке сегодня сериал «Ход королевы». Спонсор программы ООО «8 марта». Итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Ход королевы» рассказывает о шахматном гении Бет Харман. Несмотря на, казалось бы, скучную тему и вымышленную историю, проект поставил рекорды просмотров и вызвал мировой бум интереса к шахматам. Сегодня «Ход королевы». Оригинальное название сериала «The Queen's Gambit» – так называется знаменитый шахматный дебют. Однако по-русски он называется «ферзевым». Ферзь в русских шахматах стал королевой относительно недавно. Это слово произошло от персидского «фарзин», что означает «визирь» или «советник». В Древней Персии эта фигура стояла рядом с шахматным королем и символизировала главного помощника царя. Слово «гамбит» означает «жертву ради выгоды». Нужно сначала ухудшить свою позицию, чтобы получить преимущество позже. Дебют в шахматах – это начальная стадия партии, которая охватывает первые 10-15 ходов. Ферзевый гамбит – это один из старейших и самых популярных шахматных дебютов. Он начинается ходами D2, D4, D7, D5 и C2, C4. Реального исторического прототипа главной героини сериала Бет Харман не существует. Действие происходит в 1960-е, когда женщины не могли участвовать в мировых шахматных турнирах. Впервые женщина смогла участвовать в турнире такого уровня только в 1986 году. Все комбинации в кадре были продуманы профессионалами. Консультантами сериала были ведущие мировые гроссмейстеры. Вне зависимости от того, показывалась ли доска в сцене, актеры играли партии, во-первых, полностью, а во-вторых, самостоятельно. В любой момент, когда вы видите доску в сериале, расстановка фигур на ней соответствует моменту партии. Актриса Аня Тейлор-Джой до начала съемок вообще не умела играть в шахматы. Она заучивала движения фигур наизусть перед каждой сценой. В «Ходе королевы» играл Гарри Меллинг, который играл Дадли в «Гарри Поттере». Меллинг тоже не умел играть и заучивал ходы наизусть. А манеру игры он скопировал у знаменитого норвежского шахматиста Магнуса Карлсона. Сериал вызвал огромный интерес к шахматам. Количество поисковых запросов вроде «Как играть в шахматы» после выхода сериала достигло 9-летнего пика. Количество новых игроков на главном электронном шахматном ресурсе увеличилось в 5 раз. Сейчас на этом ресурсе зарегистрировано свыше 275 миллионов пользователей, хотя постоянно играет около 144 тысяч человек, включая гроссмейстеров с мировым именем. И что на первом месте? В завершающем эпизоде сериала можно увидеть Гоголевский бульвар в Москве. Российские зрители хорошо знают это место, ведь именно здесь Катя Тихомирова встретилась с Рудольфом в фильме «Москва слезам не верит». Берет главной героини «Хода королевы» Бет в точности копирует главный убор Кати Тихомировой в той культовой сцене.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Детский день рождения от 8000 рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе будет переменно облачно, без осадков, ветер северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 15 до 17 тепла, днем в Волгограде до плюс 27.
6: Радио «Спутник». Музыкальный пульс Волгограда.

0: В нашей компании хорошо, всегда приятного нам вечера. Ну и в последней четверти часа мы привычно слушаем песни золотой коллекции. На этот раз Лана Дель Рей, Young and Beautiful, Westlife, прекрасная Solidad, в самом начале Фил Коллинз, Another Day in Paradise.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
5: Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Песни, проверенные временем, в нашей золотой коллекции Лана Дель Рей, Young and Beautiful. А в дебюте нового музыкального Мика, Relax, и музыка, понятная без слов, в финале часа Джим Брикман, Angel Eyes.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Россия готова к совместной работе с Китаем по переводу безвизового режима между странами на постоянную основу, если Пекин сочтет это возможным и полезным. Об этом заявил в Бишкеке президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС. Путин отметил, что турпоток между странами увеличился за первое полугодие сразу на 43% благодаря практике безвизового режима. Хорошую погоду пообещали волгоградцам на 1 сентября синоптики. К радости школьников и их родителей, 1 сентября существенных осадков не ожидается. Торжественные линейки в школах пройдут без погодных сюрпризов. В Волгограде днем воздух прогреется до 26-28 градусов, по области плюс 23-28, на юге региона будет плюс 30-31. Утром тоже будет довольно комфортно, около 20 градусов тепла. Бензин в Волгоградскую область будут поставлять по новой схеме. Как сообщили в областном комитете промышленной политики, топливные компании сейчас перестраивают логистику поставок. Причиной стала общая ситуация с наличием топлива во многих российских регионах, пишет блокнот «Волгоград». В самой Волгоградской области повышенный спрос на топливо сохраняется. Ситуацию власти региона связывают с окончанием сезона отпусков и приближением нового учебного года. В Волгограде прокуратура направила в суд дело 36-летнего начальника участка. По версии следствия, в апреле 2024 года обвиняемый узнал об отсутствии крышки люка на тепловой камере возле дома номер 25 на улице Меньжинского. Однако он не исправил ситуацию, и уже зимой 11-летний мальчик гулял рядом с этим местом и упал в открытую теплокамеру глубиной более 2,5 метров. Ребенок получил множественные травмы, включая перелом лодыжки. Крики о помощи услышали прохожие, которые и спасли мальчика. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, пишет «Комсомольская правда». Лионель Месси завершил карьеру в национальной сборной Аргентины. Об этом нападающий американского клуба «Интер Майами» официально объявил в своих соцсетях. Это было решение, которое причинило и до сих пор причиняет боль душе, но я понимаю, что пришло время, написал Месси. На чемпионате мира этого года Месси забил 8 мячей, занял вторую позицию после Килиана Мбаппе, на счету которого 10 голов. В финале чемпионата сборная Испании со счетом 1-0 обыграла команду Аргентины. Доллар на вторник 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет переменно облачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 15 до 17, тепла днем в Волгограде до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Прекрасный вечер в компании любимой музыки, последний летний, кстати говоря, но все стадии принятия осени уже пройдены, потому и настроение тоже отличное. Меня зовут Элина Гончарова, Дизайлис, Вояж впереди, чуть раньше Ванатек, Someone.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спорт».

0: Дизайн «Свояж» специально для тех, кто лето оставил для работы, а все самое интересное – отдых, путешествия планируют на бархатный сезон. И, конечно же, пожелания удачи завидуем немного тоже. А к музыке вернемся скоро. Полина Гагарина впереди, уже вот-вот Майкл Бубле «Свей».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: Хитс «Диги-диги» в финале нашей золотой коллекции. Ну а мы не скучаем и не грустим в последний летний вечер. А впереди нас ждет Sting, «Shape of my heart» и уже вот-вот Линдси Стирлинг в рубрике «Музыка, понятная без слов». Crystallize.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И время новостей на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Россия движется в направлении завершения украинского конфликта, заявил президент России Владимир Путин на встрече на полях саммита ШОС с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Моди во время беседы, в частности, коснулся темы Украины, сказал, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы и призвал двигаться именно в этом направлении. Моди предложил обсудить эти вопросы в ходе предстоящего в сентябре визита Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели. Спасибо большое, уважаемый премьер-министр, мы по этому пути и двигаемся, сказал Путин после выступления индийского премьера. Владимир Путин подписал указ о присвоении 33-му инженерно-саперному полку почетного наименования «Гвардейский». Документ опубликован 31 августа на сайте Кремля. Там говорится, что решение принято за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. 33-й инженерно-саперный полк дислоцируется на территории Волгоградской области. Это единственное в регионе соединение инженерных войск, оснащенное новейшими средствами разминирования и инженерной разведки. Военнослужащие полка участвуют в специальной военной операции. В разное время бойцы соединения выполняли задачи по разминированию территорий в Чечне, Абхазии, Сирии, Нагорном Карабахе и Донбассе. Двух жительниц Волгограда суд оштрафовал за распространение материалов иностранного агента без маркировки. Как рассказали в Кировском райсуде, девушек признали виновными в административном правонарушении. Каждая заплатит штраф 30 тысяч рублей. Судом установлено, что 7 апреля этого года волгоградки, являясь участниками проекта «Дозор в Волгограде», включенного Минюстом в реестр иностранных агентов, допустили распространение материалов данного проекта в интернете. Рассказали в пресс-службе суда. Девушки сделали публикации без маркировки. Это грубое нарушение, пишет «Комсомолка». Все учебные заведения Волгограда прошли приемку перед 1 сентября. В 128 школах состоялись проверки систем безопасности, систем отопления. Также учебные заведения проверили на соответствие санитарным нормам. Особое внимание в августе было уделено пищеблокам. Как пишет «Волгоградская правда», в этом году в волгоградские школы придут после летних каникул более 105 тысяч детей. Житель Дании нашел крупнейший серебряный клад викингов. Как сообщает датская телерадиокомпания ДР, мужчина в своем саду строил новую террасу и в ходе земляных работ обнаружил древний клад. Более 700 предметов или фрагментов серебряных изделий общим весом 18,5 килограммов, что примерно в 3 раза превышает рекордный вес предыдущей находки. В найденном кладе содержатся в том числе серебряные слитки и около 47 монет или их фрагментов. Датские историки назвали находку совершенно исключительной и внушительной не только по весу, но и с археологической и исторической точек зрения, пишет БФМ. Доллар на вторник 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет переменно облачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 15 до 17 тепла, днем в Волгограде до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: надеюсь, что сегодняшним вечером в нашей с вами жизни тоже все сложится хорошо и будет только так, как надо, в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова, Оливия Дин у нас на очереди, прекрасная So Easy. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Каждый пятый водитель в мире регулярно отключает электронные системы безопасности в своем автомобиле. Об этом говорят данные лондонского агентства Sense & Sight. Чаще всего отключают адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения и систему удержания автомобиля в полосе. Производители внедряют эти опции, чтобы снизить аварийность и получить высший балл на краш-тестах. Однако многих раздражает навязчивый электронный контроль. Частый писк в салоне, ложное срабатывание датчиков и принудительное подруливание. Но есть и функции, которые объединяют безопасность и комфорт, и с ними согласно большинство водителей. Это подключение смартфона через Bluetooth, камера заднего вида и обогрев лобового стекла. Самое популярное мнение сейчас звучит так: лучшие технологии помогают человеку, а не пытаются им управлять.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank. Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
9: Сейчас главное верить и ждать.
5: 7 сентября скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: На часах уже 8:30 в продолжении музыкального вечера, там, где музыка прежде всего, Лиани «By Your Side». А сейчас Анна Романова расскажет о том, что звезды пообещали нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена. День выполнения обязательств и соблюдения правил. Скорее всего, вам придется действовать строго в рамках очерченных границ. Тельцы. День поддержания равновесия интересов. Следите за тем, чтобы ваши дела не стали важнее дел остальных людей. Близнецы. Ваша верность как семье, так и компании будет высоко оценена. Если речь о работе, можно ожидать продвижения или повышения. Раки. Возможно, придется пойти на временный компромисс. Это сбережет вам нервы и силы. Львы. День практического подхода. Избегайте двусмысленности и перекладывания ответственности. Отвечать все равно придется вам самим. Девы. Возможны иллюзии, связанные с отношениями. Человек, которым вы восхищаетесь, может оказаться совсем другим. Весы. Обнаружатся слепые пятна в планах. Окажется, что вы что-то не предусмотрели или чего-то не знали. Нужно будет переделывать. Скорпионы. Колебания и сомнения закончатся. Вы сможете принять решение. Хотя оно тоже может оказаться временным. Стрельцы. Консервативные настройки не позволят вам совершить смелый шаг. Вы снова обнаружите себя делающими привычные дела с привычными людьми. Козероги. Справиться со сложностями поможет коллективное мышление, совет или прямая помощь других людей. Не отказывайтесь. Водолеи. Возможны новости насчет работы или здоровья. Отнеситесь к ним, если не серьезно, то хотя бы внимательно. Рыбы. Будут важны ритуалы и традиционные занятия. Делайте все как надо, это принесет наилучшие результаты.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе будет переменно облачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 15 до 17, тепла днем в Волгограде до плюс 27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет переменно облачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 15 до 17 тепла, днем в Волгограде до плюс 27.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио

0: Это романтический вечер, где с нами до полуночи только песня о любви и самые красивые баллады. Pink Natrius на очереди. Just Give Me a Reason. А группа Scorpions. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена. День выполнения обязательств и соблюдения правил. Скорее всего, вам придется действовать строго в рамках очерченных границ. Тельцы. День поддержания равновесия интересов. Следите за тем, чтобы ваши дела не стали важнее дел остальных людей. Близнецы. Ваша верность как семье, так и компании будет высоко оценена. Если речь о работе, можно ожидать продвижения или повышения. Раки. Возможно, придется пойти на временный компромисс. Это сбережет вам нервы и силы. Львы. День практического подхода. Избегайте двусмысленности и перекладывания ответственности. Отвечать все равно придется вам самим. Девы. Возможно, иллюзии, связанные с отношениями. Человек, которым вы восхищаетесь, может оказаться совсем другим. Весы. Обнаружатся слепые пятна в планах. Окажется, что вы что-то не предусмотрели или чего-то не знали. Нужно будет переделывать. Скорпионы. Колебания и сомнения закончатся. Вы сможете принять решение. Хотя оно тоже может оказаться временным. Стрельцы. Консервативные настройки не позволят вам совершить смелый шаг. Вы снова обнаружите себя делающими привычные дела с привычными людьми. Козероги. Справиться со сложностями поможет коллективное мышление, совет или прямая помощь других людей. Не отказывайтесь. Водолеи. Возможны новости насчет работы или здоровья. Отнеситесь к ним, если не серьезно, то хотя бы внимательно. Рыбы. Будут важны ритуалы и традиционные занятия. Делайте все как надо, это принесет наилучшие результаты.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе будет переменно облачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 15 до 17, тепла днем в Волгограде до плюс 27.
1: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет переменно облачно, без осадков, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 15 до 17 тепла, днем в Волгограде до плюс 27.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник».
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами. Больше ничем.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.